Синкопация. Sunny one so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенебен. Джази.